0: говорили о мо, тикет в ОВМ, Мусишабен.
1: Ай, не SUV, мы теми, что шестрасным круза, але бройта махам.
0: Мусишабен. Драй дэй флэт скрин, грэсэ айц айн бус.
1: Су майн айгнэн фусбэк клуб.
0: Мусишабен. Унд 7000 смартфон, фэ йэдэ нумэр 1, но шпинат мэд блуб. Мусишабен.